0: не, не мога, не, не мога добре, не. Не, не, не мога, не, не мога добре, не. Не, не, не, не, не, не мога, не мога добре. Не, не, не мога, не.
1: Е, не, не мога да кажеш, а добре.
0: Не, не, не мога, не, не мога добре, не. Не, не, не мога, не, не мога добре, не. Не, не, не, не, не мога, не мога.